0: 崇山峻岭中，在绿色的长江流域，在华南的稻田和雨水充足的山里，一个拿起武器的民族逐渐找到了自己的领路人。在苏醒了的中国的强大力量面前，世界上任何一支军队必将碰得头破血流。
1: Уехал Николай 13 марта 1938 года, когда мой дедушка получил совершенно секретное задание и поспешно попрощался с семьей, моя бабушка Полина записала эти слова в своем дневнике. На тот момент она уже знала, что была беременна. Хотя в глубине души бабушка больше хотела, чтобы муж оставался рядом, но как жена летчика, она давно привыкла к таким внезапным разлукам. Только на этот раз дедушка должен был отправиться в далекий Китай, за 1000 километров от дома. Бабушка не могла не волноваться еще больше. Оторванный лист календаря с того дня, когда дедушка уехал в Китай, она хранила всю свою жизнь. Меня зовут Андрей Матвеев. Я член общества российско-китайской дружбы. Мой дедушка Николай Матвеев был героем советской добровольческой авиационной эскадрильи помощи Китая. В ноябре 1938-го, выполняя приказ о перегонке 4 поврежденных самолетов с фронта в Ланчжоу, мой дедушка трагически погиб в авиакатастрофе, оставив свою 31-летнюю жизнь навсегда в Китае, на главном восточном театре военных действий мировой антифашистской войны. В период антияпонской войны более 2000 советских летчиков, таких же, как мой дедушка, участвовали в добровольческой авиационной эскадрилье помощи Китая, принимая участие в борьбе Китая против японских милитаристов.
2: Из них свыше 200 советских летчиков-добровольцев отдали свои драгоценные жизни.
1: В связи с 80-летием победы китайского народа в антияпонской войне и мировой антифашистской войне, позвольте мне рассказать историю о том, как мой дедушка и его товарищи прибыли в Китай и как они вместе с китайскими летчиками сражались против японского милитаризма. Прощайте, товарищи. Надеюсь, скоро вернуться. Мир, созданный мудростью советского народа, только начинает появляться. Теперь за облаками разворачивается другой мир. Это не моя земля, но я пришел сюда ради счастья Родины, ради процветания Родины, ради красоты Родины, ради величия и силы Родины, ради счастья народов мира. 13 марта 1938 года мой дедушка написал эти строки в дневнике. Попрощался с моей бабушкой и пообещал ей вернуться до ноябрьских праздников, Октябрьской революции, чтобы увидеть ее, мою тетю и моего отца, который должен был вскоре родиться. После этого он вместе с 25 товарищами по оружию и 50 техническими специалистами поспешно отправился в китайский Ухань.
2: Это было накануне Уханьского сражения.
1: Напряженная военная обстановка в Китае тогда также волновала советский народ. С одной стороны, Советский Союз ощущал давление японской военной агрессии. С другой стороны, героическое сопротивление китайской армии и народа в то время сковывало планы сотен тысяч японских войск идти на север для нападения на Советский Союз. И мой дедушка, как военный, также глубоко восхищался и сочувствовал китайскому народу.
0: 从1937年10月中旬开始，苏联将中国急需的飞机、大炮、机枪、航空和装甲设备、枪炮弹药等军用物资陆续运到中国。苏联是七七卢沟桥事变发生后第一个向中国提供援助的国家。苏联还派遣了大批军事顾问和技术专家到中国，帮助接洽苏联军事物资援助，协助制定作战计划，以致参加重要战役指挥。苏联还直接派遣航空支援队来华参加抗战。
1: Мой дедушка также в составе третьей группы советских летчиков-добровольцев тайно направлялся в Ухань. Это высококачественная копия советской военной формы, которую мой дедушка носил 38.

0: 1978 году. Три награды на ней свидетельствуют о его профессионализме и мужестве, как военного, а также являются свидетельством его жизни. Дедушка был летчиком-истребителем и на момент отправки в Китай имел более 1200 часов налета, из них 200 часов на самолете И-16, что в 4-5 раз больше, чем других советских летчиков того периода. Он также обладал большим опытом прыжков с парашютом, достаточным для обучения других, за что и получил почетный знак инструктора-парашютиста. Эта награда – медаль «Звезда ВВС», которой китайское правительство наградило моего дедушку в знак признания его героических боев в Китае и работы по подготовке китайских летчиков. А орден боевого красного знамени свидетельствует, что мой дедушка погиб, выполняя правительственное задание на китайском фронте. Прибытие советской добровольческой авиационной эскадрильи помощью Китая обеспечило огромное пополнение китайских ВВС, понесших значительные потери в начальные периоды войны и сопротивления. Перед воздушным сражением за Ухань на аэродроме Ханькоу китайские ВВС имели свыше 100 боевых самолетов, 90 из которых были советского производства. Помимо пополнения вооружений и техники, другой важной помощью стали летные навыки, которые принесли советские летчики-добровольцы. В первый же месяц после прибытия в Ухань мой дедушка начал готовить многих китайских летчиков. Многие из них были студенты, только что вступившие в армию, но обладали непоколебимым решимостью в войне сопротивления.
1: 1938年4月29日，这天是日本天皇裕仁的生日，也是日本所谓的天长节。日军出动了28架轰炸机、18架战斗机，气势汹汹地逼近武汉上空，计划用大规模空袭来为天皇庆生。可令日军没有想到的是，此时中苏空军早已在武汉布下了天罗地网。很快，中苏战机纷纷迅速升空，中国空军三个大队共19架驱逐机率先闯入日军机群的纵深处。等到日军战斗机与中国空军缠斗在一起时，由包括尼古拉·马特维耶夫所在的苏联援华志愿航空队共45架战斗机作为埋伏的骑兵又冲杀了出来。日本的轰炸机在失去了日本战斗机的保护后，一下子就从一架架空中怪兽沦为了一个个活靶子，很快就被中苏空军逐一击落。在429武汉空战中，并肩作战的中苏空军共击落日本轰炸机10架，战斗机11架，创造了自1931年九一八事变爆发后中国空军对日作战的最大战果。部分被击落的日军残骸事后被运到了汉口的中山公园展览，武汉民众们争相前去观看，民心振奋。在429武汉空战中，中国空军也损失了战机12架，5名飞行员英勇牺牲，其中最为壮烈的莫过于年仅22岁的中国飞行员陈怀民。战斗中他被5架日军战机包围，在有机会跳伞逃生的情况下，他选择了调转机头，采用撞击战术加速撞向一架尾随的日机，最终与敌人一同坠入长江。武汉地区数万群众自发前去搜救，但直到一个月后才找到他的遗体。1938年6月5日，国民政府在汉口为陈怀民烈士举行了隆重的追悼会，2万多人参加。周恩来代表八路军驻武汉办事处敬献花圈与挽联，上书“捐躯报国，义薄云天”。除了陈怀民等牺牲的中国飞行员外，此战中还有苏联飞行员乌斯彭斯基、阿列克谢耶夫根耶维奇与舒斯特列夫扎哈罗维奇血洒碧空，安德烈的爷爷尼古拉马特维耶夫也差一点牺牲，他在击落2架日军轰炸机后被敌人击中发动机，幸运的是他成功迫降到了附近的村庄。
0: после успешной вынужденной посадки дедушка потерял сознание. Когда он очнулся, то обнаружил, что его поместили в амбар китайского крестьянина, спасла и ухаживала за дедушкой китайская крестьянка. Она не только обеспечила дедушку достаточным питанием, но и наложила на его обожженные руки и лицо китайскую мазь. Это было очень густое лекарство, но с превосходным лечебным эффектом. Через 3-4 дня ожоги дедушки в основном зажили. Хотя в деревне, где его спасли,

0: Самых простых жестов было достаточно, чтобы стороны с общей целью борьбой против японского милитаризма поняли друг друга. Во время лечения дедушка быстро обнаружил, что ухажившие за ним крестьяне на самом деле очень бедны. Но они же отдали ему единственное и лучшее, что было в деревне. Через 3-4 дня, когда дедушка уже мог еле-еле встать, крестьяне сделали для него простые носилки и донесли его от деревни до железной дороги. Вскоре товарищи дедушки приехали из Уханя и нашли его. После этого дедушку отправили в Уханьскую больницу для лечения. В это время он написал письмо бабушке с далекой родины. «Здравствуйте, милые мои! Праздники мы провели славно. Эти праздники некоторые будут помнить долго. Ведь шутка сказать, 1 мая – всемирный пролетарский праздник. Но мы некоторых и поздравили по-пролетарски». После этого дедушка был назначен инструктором в школу подготовки китайских летчиков в западных районах Китая, где последовательно помог подготовить почти 100 китайских летчиков. До 2 ноября 1938 года, когда дедушка выполнял боевое задание, из-за встречного в тумане густого тумана сбился с курса. У боевого самолета закончилось топливо. При вынужденной посадке в горной местности он трагически погиб. Дедушка не смог выполнить данного бабушке обещания вернуться до ноябрьских праздников, чтобы увидеть ее и детей. Бабушка в огромном горе все время хранила эту тайну, говоря своим детям только то, что их отец – герой, который сражался за Китай. Только через 7 лет, когда война полностью закончилась, она была вынуждена сообщить детям трагическую новость о том, что дедушка погиб. В оставшемся после дедушки летном журнале он когда-то написал такую фразу: «Небо Китая – самое голубое поле боя, которое я когда-либо видел. Как потомок героя я горжусь своим дедушкой, как потомка героя. Я также несу ответственность перед теми героями, которых забыла история и время. Поэтому в течение последних 20 лет я тщательно собираю информацию о моем дедушке и его товарищах. Их заслуги будут жить вечно, их имена не должны остаться неизвестными». Этот памятник, скульптура, была создана мною совместно с питерскими скульпторами Николаем Ивановым и Вадимом Сазоновым. Специально для того, чтобы увековечить память советских и китайских летчиков, героически сражавшихся против японского милитаризма, пожертвовавших жизнью ради справедливого дела человечества, совместно защищающих китайскую девочку с оливковой ветвью в руках. Девочка символизирует следующее поколение, жаждущее мира. Именно ради этого китайские и советские летчики жертвовали жизнями, сражаясь за то, чтобы больше детей могли жить в счастье, безопасности. Воины, подобные моему дедушке, так и не смогли увидеть своих детей. Над скульптурой изображен истребитель И-16, на котором летал мой дедушка и его товарищи. Поток воздуха от взлетающего самолета очерчивает иероглиф «человек», что миролюбивые и добрые китайские и советские народы непобедимы. В конечном итоге победят все силы фашистского зла.
1: С 1937 年 12 月, 第一批苏联援华志愿航空队成员来到中国起，从南京到武汉，从重庆到兰州，中国众多的城市上空都留下过英勇的苏联飞行员与日本法西斯搏杀的英姿。直到1941年6月22日，由于法西斯德国发动闪击战，兵分三路突袭苏联，苏联援华志愿航空队的飞行员们才返回祖国，参加伟大的卫国战争。离开中国前，他们将自己的战机留给了

0: 机和数千尺胶片赠送给了八路军驻武汉办事处。正是这台摄影机催生了中国共产党创立的第一个电影机构延安电影团，它记录下了许多重大的历史影像资料，如陕甘宁边区第二届参议会、中国共产党第七次全国代表大会、延安各界庆祝百团大战胜利大会等。卡帕则在武汉几乎停留到了日军侵占前的那一刻，才返回了巴黎。期间武汉会战爆发，卡帕记录下了大量日军对武汉狂轰滥炸的罪行，同时也着意刻画了中国军民在面对战祸时表现出的坚毅与乐观。此后卡帕不断奔波于世界反法西斯战场，他曾在西西里岛和美国空降兵一起从天而降，也跟随盟军士兵第一批登陆诺曼底。1954年，在抗击法国殖民者的越南战场上，卡帕在留下了那张卡帕眼中最后的世界后，不幸触雷身亡，成为新闻史与摄影史上永久的传奇。他的好友伊文斯则在1938年离开武汉后，开启了与中国人民之间长达40多年的友谊。新中国成立后，他多次访问中国，拍摄了《中国来信》《早春》《愚公移山》等多部记录新中国成就的纪录片。在晚年的回忆中，他曾这样描述1938年的中国之旅，他说：“我触到了中国，中国也触到了我，我拍摄了战争，更拍摄了一个在战争中瓦解又在战争中形成的国家，我看到了勇敢。”卡帕与伊文斯用无数生动的镜头证明了新西兰记者詹姆斯·贝特兰在《不可征服的人们》一书结尾中的预言：在华北荒芜的崇山峻岭中，在绿色的长江流域，在华南的稻田和雨水充足的山里，一个拿起武器的民族逐渐找到了自己的领路人。在苏醒了的中国的强大力量面前，世界上任何一支军队必将碰得头破血流。
1: Уехал Николай 13 марта 1938 года, когда мой дедушка получил совершенно секретное задание и поспешно попрощался с семьей, моя бабушка Полина записала эти слова в своем дневнике. На тот момент она уже знала, что была беременна. Хотя в глубине души бабушка больше хотела, чтобы муж оставался рядом, но как жена летчика, она давно привыкла к таким внезапным разлукам. Только на этот раз дедушка должен был отправиться в далекий Китай, за 1000 километров от дома. Бабушка не могла не волноваться еще больше. Оторванный лист календаря с того дня, когда дедушка уехал в Китай, она хранила всю свою жизнь. Меня зовут Андрей Матвеев. Я член общества российско-китайской дружбы. Мой дедушка Николай Матвеев был героем советской добровольческой авиационной эскадрильи помощи Китая. В ноябре 1938-го, выполняя приказ о перегонке 4 поврежденных самолетов с фронта в Ланчжоу, мой дедушка трагически погиб в авиакатастрофе, оставив свою 31-летнюю жизнь навсегда в Китае, на главном восточном театре военных действий мировой антифашистской войны. В период антияпонской войны более 2000 советских летчиков, таких же, как мой дедушка, участвовали в добровольческой авиационной эскадрилье помощи Китая, принимая участие в борьбе Китая против японских милитаристов.
2: Из них свыше 200 советских летчиков-добровольцев отдали свои драгоценные жизни.
1: В связи с 80-летием победы китайского народа в антияпонской войне и мировой антифашистской войне, позвольте мне рассказать историю о том, как мой дедушка и его товарищи прибыли в Китай и как они вместе с китайскими летчиками сражались против японского милитаризма. Прощайте, товарищи. Надеюсь скоро вернуться. Мир, созданный мудростью советского народа, только начинает появляться. Теперь за облаками разворачивается другой мир. Это не моя земля, но я пришел сюда ради счастья Родины, ради процветания Родины, ради красоты Родины, ради величия и силы.

0: силой Родины, ради счастья народов мира. 13 марта 1938 года мой дедушка написал эти строки в дневнике. Попрощался с моей бабушкой и пообещал ей вернуться до ноябрьских праздников, Октябрьской революции, чтобы увидеть ее, мою тетю и моего отца, который должен был вскоре родиться. После этого он вместе с 25 товарищами по оружию и 50 техническими специалистами поспешно отправился в китайский Ухань.
1: Это было накануне Уханьского сражения.
0: Напряженная военная обстановка в Китае тогда также волновала советский народ. С одной стороны, Советский Союз ощущал давление японской военной агрессии. С другой стороны, героическое сопротивление китайской армии и народа в то время сковывало планы сотен тысяч японских войск идти на север для нападения на Советский Союз. И мой дедушка, как военный, также глубоко восхищался и сочувствовал китайскому народу.
2: 从1937年10月中旬开始，苏联将中国急需的飞机、大炮、机枪、航空和装甲设备、枪炮弹药等军用物资陆续运到中国。苏联是七七卢沟桥事变发生后第一个向中国提供援助的国家。苏联还派遣了大批军事顾问和技术专家到中国，帮助接洽苏联军事物资援助，协助制定作战计划，以致参加重要战役指挥。苏联还直接派遣航空支援队来华参加抗战。
0: Мой дедушка также в составе третьей группы советских летчиков-добровольцев тайно направлялся в Ухань. Это высококачественная копия советской военной формы, которую мой дедушка носил в 1938 году. Три награды на ней свидетельствуют о его профессионализме и мужестве, как военного, а также являются свидетельством его жизни. Дедушка был летчиком-истребителем и на момент отправки в Китай имел более 1200 часов налета, из них 200 часов на самолете И-16, что в 4-5 раз больше, чем других советских летчиков того периода. Он также обладал большим опытом прыжков с парашютом, достаточным для обучения других, за что и получил почетный знак инструктора-парашютиста. Эта награда – медаль «Звезда ВВС», которой китайское правительство наградило моего дедушку в знак признания его героических боев в Китае и работы по подготовке китайских летчиков. А орден боевого красного знамени свидетельствует, что мой дедушка погиб, выполняя правительственное задание на китайском фронте. Прибытие советской добровольческой авиационной эскадрильи с помощью Китая обеспечило огромное пополнение китайских ВВС, понесших значительные потери в начальные периоды войны и сопротивления. Перед воздушным сражением за Ухань на аэродроме Ханькоу китайские ВВС имели свыше 100 боевых самолетов, 90 из которых были советского производства. Помимо пополнения вооружения и техники, другой важной помощью стали летные навыки, которые принесли советские летчики-добровольцы. В первый же месяц после прибытия в Ухань мой дедушка начал готовить многих китайских летчиков. Многие из них были студенты, только что вступившие в армию, но обладали непоколебимым решимостью в войне сопротивления.
2: 1938年4月29日。这天是日本天皇裕仁的生日，也是日本所谓的天长节。日军出动了28架轰炸机、18架战斗机，气势汹汹地逼近武汉上空，计划用大规模空袭来为天皇庆生。可令日军没有想到的是，此时中苏空军早已在武汉布下了天罗地网。很快，中苏战机纷纷迅速升空，中国空军三个大队共19架驱逐机率先闯入日军机群的纵深处。等到日军战斗机与中国空军缠斗在一起时，由包括尼古拉·马特维耶夫所在的苏联援华志愿航空队共45架战斗机作为埋伏的骑兵又冲杀了出来。日本的轰炸机在失去了日本战斗机的保护后，一下子就从一架架空中怪兽沦为了一个个活靶子，很快就被中苏空军逐一击落。在429武汉空战中并肩作战的中苏空军

0: 共击落日本轰炸机10架，战斗机11架，创造了自1931年九一八事变爆发后中国空军对日作战的最大战果。部分被击落的日军残骸事后被运到了汉口的中山公园展览，武汉民众们争相前去观看，民心振奋。在429武汉空战中，中国空军也损失了战机12架，5名飞行员英勇牺牲，其中最为壮烈的莫过于年仅22岁的中国飞行员陈怀民。战斗中他被5架日军战机包围，在有机会跳伞逃生的情况下，他选择了调转机头，采用撞击战术加速撞向1架尾随的日机，最终与敌人一同坠入长江。武汉地区数万群众自发前去搜救，但直到1个月后才找到他的遗体。1938年6月5日，国民政府在汉口为陈怀民烈士举行了隆重的追悼会，2万多人参加。周恩来代表八路军驻武汉办事处敬献花圈与挽联，上书捐躯报国，义薄云天。除了陈怀民等牺牲的中国飞行员外，此战中还有苏联飞行员乌斯彭斯基、阿列克谢耶夫根耶维奇与舒斯特列夫扎哈罗维奇血洒碧空，安德烈的爷爷尼古拉马特维耶夫也差一点牺牲，他在击落2架日军轰炸机后被敌人击中发动机，幸运的是他成功迫降到了附近的村庄。
1: После успешной вынужденной посадки дедушка потерял сознание. Когда он очнулся, то обнаружил, что его поместили в амбар китайского крестьянина. Спасла и ухаживала за дедушкой китайская крестьянка. Она не только обеспечила дедушку достаточным питанием, но и наложила на его обожженные руки и лицо китайскую мазь. Это было очень густое лекарство, но с превосходным лечебным эффектом. Через 3-4 дня ожоги дедушки в основном зажили. Хотя в деревне, где его спасли, никто не понимал русского языка, а дедушка не понимал ни слова по-китайски. Самых простых жестов было достаточно, чтобы стороны с общей целью борьбой против японского милитаризма поняли друг друга. Во время лечения дедушка быстро обнаружил, что ухажившие за ним крестьяне на самом деле очень бедны. Но они же отдали ему единственное и лучшее, что было в деревне. Через 3-4 дня, когда дедушка уже мог еле-еле встать, крестьяне сделали для него простые носилки и донесли его от деревни до железной дороги. Вскоре товарищи дедушки приехали из Уханя и нашли его. После этого дедушку отправили в Уханьскую больницу для лечения. В это время он написал письмо бабушке с далекой родины. Здравствуйте, милые мои. Праздники мы провели славно. Эти праздники некоторые будут помнить долго. Ведь шутка сказать, 1 мая – всемирный пролетарский праздник. Но мы некоторых и поздравили по-пролетарски. После этого дедушка был назначен инструктором в школу подготовки китайских летчиков в западных районах Китая, где последовательно помог подготовить почти 100 китайских летчиков. До 2 ноября 1938 года, когда дедушка выполнял боевое задание, из-за встречного в тумане густого тумана сбился с курса. У боевого самолета закончилось топливо до ноябрьских праздников, чтобы увидеть ее и детей. Бабушка в огромном горе все время хранила эту тайну, говоря своим детям только то, что их отец – герой, который сражался за Китай. Только через 7 лет, когда война полностью закончилась, она была вынуждена сообщить детям трагическую новость о том, что дедушка погиб.

0: В оставшемся после дедушки летном журнале он когда-то написал такую фразу: «Небо Китая – самое голубое поле боя, которое я когда-либо видел. Как потомок героя я горжусь своим дедушкой. Как потомка героя я также несу ответственность перед теми героями, которых забыла история и время. Поэтому в течение последних 20 лет я тщательно собираю информацию о моем дедушке и его товарищах. Их заслуги будут жить вечно, их имена не должны остаться неизвестными». Этот памятник, скульптура, была создана мною совместно с питерскими скульпторами Николаем Ивановым и Вадимом Сазоновым. Специально для того, чтобы увековечить память советских и китайских летчиков, героически сражавшихся против японского милитаризма, пожертвовавших жизнью ради справедливого дела человечества, совместно защищающих китайскую девочку с оливковой ветвью в руках. Девочка символизирует следующее поколение, жаждущее мира. Именно ради этого китайские и советские летчики жертвовали жизнями, сражаясь за то, чтобы больше детей могли жить в счастье, безопасности. Воины, подобные моему дедушке, так и не смогли увидеть своих детей. Над скульптурой изображен истребитель И-16, на котором летал мой дедушка и его товарищи. Поток воздуха от взлетающего самолета очерчивает иероглиф «Человек», что миролюбивые и добрые китайские и советские народы непобедимы. В конечном итоге победят все силы фашистского зла.
1: С 1937 年12月，第一批苏联援华志愿航空队成员来到中国起，从南京到武汉，从重庆到兰州，中国众多的城市上空都留下过英勇的苏联飞行员与日本法西斯搏杀的英姿。直到1941年6月22日，由于法西斯德国发动闪击战，兵分三路突袭苏联，苏联援华志愿航空队的飞行员们才返回祖国，参加伟大的卫国战争。离开中国前，他们将自己的战机留给了中国。中国人民从没有忘记这支英雄的队伍，在南京、武汉、重庆、兰州等苏联志愿航空队战斗过的地方，都建有专门的陵园和纪念馆。正如习近平主席在俄罗斯报上所发表的署名文章中说的那样，两国人民用鲜血和生命凝结的深厚情谊，如黄河之水奔腾不息，似伏尔加河宽广深沉，成为中俄世代友好的不竭源泉。